0: солнечной темой лета. Еще услышим Мухаммеда Рамадана, трек «Ела». Но сперва здесь Temper City и крутейшая работа Self-Aware буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 16 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 15, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.
4: Скуа. I say you treat me differently, cause you don't need therapy on a Friday night. And you said you'd be there for me, I can't believe I should've known you would've.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Насколько все-таки это приятное время года, которому неустанно посвящаются десятки хитов каждый год, и Джонни Федук тоже не прошли мимо. Это лето, только что на Европе Плюс, в Москве, 3.33, я Олег Шишкин, салют всем неспящим, продолжим приятно проводить время под первоклассную музыку, что предлагаю послушать в ближайшие 15 минут. Как насчет Вани Дмитриенко? Да, взбодримся под поп-рок тему ртуть, еще предлагаю новинку от Мадонны, Мартина Гаррикса, Bizarre, и добавим сюда щепотку музыки из Техаса с элементами соула. Хит Cold, Post Malone уже вот-вот на Европе+.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пошли по списку. Tame Impala, Janet, Dracula. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и летняя вещица Мичика.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

добрался до вершины чарта. Но сможет ли он удержать позицию на этой неделе? Посмотрим. Итоги Алекс Манулов подведет, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. А пока открываем сайт europaplus.ru и голосуем за своих любимчиков чарта. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, French Montana и Maxa B, хип-хоп трек Ever Since You Left Me, но прежде Кайра хит Sore.

И мне кажется, что это просто идеальный летний трек для того, чтобы включить его на рассвете и сбросить себе остатки ночи, глядя в горизонт, что мы, собственно, прямо сейчас и сделали. Hello, именно так называется хит. Это Мизма на радиостанции номер один в России, в Москве. 4:32. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся. Встречаем вторник, 14 июля. И встречаем его под такие хиты, как Satisfy от Келлина Харриса и Джеззи. Еще услышим тему Trouble от Flight Facilities, но прежде свое музыкальное слово возьмет Алекс Уоррен с работой Fever Dream.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидает певица из Австралии Tones and I Dance Monkey. Еще услышим ветеранов американского металла Disturbed, The Sound of Silence. И K-pop банда BTS Swim. И это далеко не все, чем порадуем, так что смело остаемся с Европой Плюс.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Ну ок, я бы послушал.
3: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
4: Ну ок, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: Еще одна свежая вещица нашего плейлиста. Magnetic The Bowser в наших приемниках. 5.17 в столице. Ждем Тимура Бодрова и летнее У. Напомню, что старт 7.00. Кто желает улетных игр, классных подарков и заряд бодрости на весь день, то присоединяемся, ждем. Ну а вечером этого вторника не забываем. Костя Фомин и летний вайб на Европе+.
1: Включи Европу+. Настрой свой вечер.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 16 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 15, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

можно сделать прямо сейчас. Ссылка для скачивания лежит на нашем сайте europaplus.ru. А что в этом приложении? А там твоя любимая радиостанция звучит в режиме 24/7. Там доступны все наши подкасты. Там все наши 9 музыкальных потоков разных стилей и прямая трансляция из нашей студии. Так что загружаем и пользуемся в любое время и где захочется. А что касаемо музыки, то далее с нами KDDK, новинка Bambaleo, Sibul, DJ's Your Second Name и Bruno Mars, I Just Might.

электронщики из Австрии. Клан Карасел, Райт. И все это мы послушаем уже в компании Тимура Бодрова, который через 10 минут будет здесь.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 6:00.

уже ли компании, а песня про выход из темноты к свету, о пробуждении и начале нового дня. Да, ребята, что мы имеем на календаре? Вторник, 14 июля, вы слушаете Европлюс, радиостанцию номер один в России, и для вас идеальный летний саундтрек. Далее продолжим энергично, в компании Чонгука и Ашера будет «Standing Next to You».

0: дуэт из Италии Эйв, Энрико и Адри в эфире нашем. Дуэт Эйв прорывным для парней стал трек, который мы сейчас слышим, называется «Meet Me in the Dark». Качающий Deep House и Melodic Techno релиз. Нравится песня, обязательно поддержите ее в Еврохит Топ 40. Ну а мы давайте с еще одними фрешменами продолжим. Правда, это будут уже рокеры из Израиля. Встречайте команду Temper City с треком Self Aware.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Песня Сталкера. Найду тебя во тьме, найду тебя, найду тебя. Да, это моя Мишель и на Малиновой Луне на Европе Плюс. Пожелаем Тане Ткачук удачи и вам тоже, ребята, удачи. Желаю достичь всех поставленных целей сегодня во вторник, 14 июля. Ну, а если хочется еще больше хитов, еще больше музыки, то оставайтесь с нами вместе с Европой Плюс.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Точное московское 7:00. Время новостей, время Марата Бикметова.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Платежи регионов по бюджетным кредитам могут перенести. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. И бразильские влюбленные установили рекорд по поцелуям. Об этом прямо сейчас. Итак, Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Мэр Москвы, напомню, возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По его словам, доходы формируются неравномерно и в целом в ряде регионов бюджетные дефициты. Ранее правительство перекрывало эти проблемы с помощью бюджетных кредитов, и теперь обсуждается вопрос о переносе сроков их возврата. Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Такие данные посольство страны получило от консульства в Измире. Там подчеркнули, что дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев одного из пятизвездочных отелей в городе Кушадасы. Как сообщалось, были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев. У них выявили симптомы пищевого отравления. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Сегодня в первом матче в 10 вечера по московскому времени встретятся Франция и Испания. А завтра, также в 10 вечера по Москве, начнут играть Англия и Аргентина. Напомню, чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Матч за третье место состоится в ночь на воскресенье в полночь по московскому времени. Ну а финал начнется в воскресенье в 10 вечера по Москве. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине года зафиксировано падение продаж на 10-25%. Основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. Как пишет «Известия», тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Бразильские влюбленные попали в книгу Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд. 32-летний Ренато Байма Гаия, поцеловавший свою избранницу, заявил, что этот рекорд доказывает, что они являются лучшей парой в мире. При этом ранее он уже был дважды отмечен рекордами за самое быстрое время установки и опрокидывания 10 книг и за наибольший угол поворота стопы у мужчин. Теперь пара планирует побить рекорд по количеству поцелуев за минуту. Сейчас он принадлежит японской паре – 277 поцелуев. Конец выпуска курса валют на сегодня – доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87.58. В Москве 7:03. Далее на Европе Плюс летнее. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

И вот что, значит, нужно делать, чтобы регулярно в ваш организм поступали радость и хорошее настроение. Значит, важно несколько раз в день делать зарядку. Вот, зарядку для губ. Значит, аккуратно растягиваем губы, не сильно напрягая. Короче, ребята, давайте чаще улыбаться. Всем привет, я Тимур Бодров, и прямо сейчас мы начинаем летнюю.

0: летним ум на Европе плюс.
1: Боже мой, он проспал. Значит, кто рано встает, от того премия не уплывет. Вот что нужно было сказать вам. Вот, если, конечно, мы сегодня не опоздаем на работу. Но я на работу не опоздал. А для вас премия 100% будет сегодня в игре на повышение. Это игра на повышение, в которой мы отложили для тебя 3040 рублей. Вот, 3040 рублей, чтобы забрать эту сумму, не пропусти игру на повышение после 9:00. Значит, также сегодня этим утром для вас колонка беспроводная, наушники беспроводные также и много классной музыки. Прямо сейчас в летнему «Медуза» и «Don't Wanna Go Home».

0: фирменную фестивальную энергию Мартина Гаррикса и узнаваемый вокал поп-королевы Мадонны. Мадонны, да, эти ребята поработали вместе, записали трек «Bizarre» для альбома Мадонны «Исповедь 2» «Confessions 2». Так, 7.20 в столице, ну и давайте с молодыми и талантливыми продолжим. Буквально пару минут терпения, и здесь главный фрешмен прошлого года. Ждем Алекса Уоррена и его «Fever Dream».
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура – плюс 14 градусов. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность – плюс 15, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 20.

0: впечатляет, цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
0: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
0: Это 4 миллиона друзей.
3: Привет, мы бригада У.
4: Вступай в группу Европа Плюс.
5: Это Антон Камолов
6: и Лена Обитаева.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
0: Больше хитов, больше музыки.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Гороскоп на сегодня. Так, у нас сегодня вторник и 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Не все же вам за всех отдуваться. Раки. Извините. Раки, сегодня не время для поиска смысла жизни. Займитесь насущными делами. Так. Это были близнецы. Еще раз давайте. Близнецы. И сегодня не время для поиска смысла жизни. Займитесь насущными делами. И вот раки. Помните, что большое видится на расстоянии. Львы. Близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы. Не проспите все важные события этого дня. Весы. Ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы. Энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы. Сила притяжения к кому-то окажется очень-очень мощной. Козероги. Последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи. Любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. И рыбы. Ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.

0: you. Безумно красивая песня. Или не просто песня, призыв, приглашение открыться чувствам. Да, об эмоциональном и физическом слиянии двух душ, группа «Энада». Да, слияние сквозь призму танца и любви. Это были «Энада» и «54 Ultra».
1: Лето «Микс». В летнем «У» на Европе Плюс.
0: Да, миксуем это лето на Европе Плюс улыбками, хитами, подарками. И сейчас, ну скажу вам честно, горю желанием кому-то подарить беспроводные наушники. Значит, но чтобы выиграть наушники беспроводные, нужно тебе опознать одного всемирно известного артиста по факту о нем. Значит, слушайте внимательно. Факт. Значит, фанатам этого парня пришлось ждать 10 лет выхода его нового сольного альбома. И ура, в 2026-м он выпустил пластинку под названием «Романтик». «Романтик». Значит, чью пластинку мы ждали 10 лет? Чья песня стала номером 1 в Еврохит-топ 40 в этом году? Ребята, узнали, о ком идет речь? Звоните прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
1: Больше хитов. Больше музыки.
2: Европа Плюс.ру.

0: Amigo. Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Значит, миксуем это лето подарками. Очень хочется подарок подарить Анатолию из Краснодара. Привет, Анатолий, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Значит, это лето Микс. Сразу, конечно, хочется тебя спросить, из чего ты миксуешь это утро? Ну или, например, хотя бы из чего ты миксовал сегодняшний свой завтрак? Что было вкусненького?
2: Вкусненькое сегодня было. Да, наверное, чай с яичницей.
1: А десерт? Десерт был?
2: Десерт нет, не было.
1: Сегодня без десерта. Ладно, давай тебе в качестве десерта наши беспроводные наушники. По-моему, очень классная штука. Вот. Но подарить я тебе их смогу после того, как озвучу факт об одном всемирно известном артисте. А ты этого артиста узнаешь. Значит, вот он факт. Фанатам этого парня пришлось ждать 10 лет выхода его нового сольного альбома. И в 2026 году долгожданная пластинка вышла. Альбом «Романтик» или «The Romantic». Поэта. По-американски, по-английски. Так, о ком идет речь, Анатолий?
2: Бруно Марс.
1: Бруно Марс. Ну давай, Анатолий, проверим, прав ли ты. Послушаем «Лето Микс».

0: Абсолютно верно. Поздравляю тебя. Именно Бруно Марс был загадан.
1: Спасибо.
0: Поздравляю тебя. Вот. Знаю, что кто-то помогал тебе с правильным ответом. Супруга твоя, да?
1: Да, и Лена помогла мне.
0: Лене огромный привет. Всему Краснодарскому краю привет. И тебе, Анатолий, пусть в твоем в летнем миксе обязательно будет хорошее настроение и обязательно будут хиты от Европа Плюс. Классного тебе дня. Спасибо.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Ребята, мы продолжаем суперхитово. Далее здесь диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мичико.

0: Возможно, этого парня вы знали и ранее, но знали как актера, но не подозревали, как классно он поет и какие замечательные песни сочиняет. Доминик Файк в «Летнем У» только что. Доминик Файк, если что, он снимался в сериале «Эйфория», ну и начинал как музыкант. Только что трек «Baby Dolls» его дебютного EP или по-нашему мини-альбома. Окей, 7.48, точное московское. Продолжим в «Летнем У» в ритмах джаз-кабаре. Ждем Рэй и «Where is my husband?»
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Englishman in New York. Супер песня всех времен. Песня «Манифест свободы». История о том, как важно быть собой, сохранить свою идентичность вопреки всему давлению обществу. Кто автор этого шедевра? Стинг. Стингу наше спасибо. А нам пора, ребята, лететь во второй час летнего у.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 8 ровно. Слушаем новости в исполнении Марата Бикметова.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. Третьяковка предложила выбрать художника для новой экспозиции, и работодатели стали лояльнее относиться к служебным романам. Об этом прямо сейчас. Итак, в Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. В него вошли 500 предприятий. Как сообщил ТАСС, министр курортов и туризма региона Сергей Ганзи, до компании оперативно доводится информация о мерах поддержки. 11 июля правительство России выделило больше 4 миллиардов рублей туриндустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам компаний, работающих в сфере туризма. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции об отстранении президента. Проект поддержали 139 депутатов партии ТИСА. Ранее премьер Петер Мадьяр внес проект поправки к Конституции, который предусматривает отстранение президента и ограничение депутатских сроков 12 годами. Члены партии Фидес и ХДНП бойкотировали заседание, но это не помешало принять инициативы, поскольку у партии Мадьяра конституционное большинство. Турпоток из России на Хайнань в январе-июне вырос почти на 68%. За первое полугодие на китайском острове приняли свыше 378 тысяч россиян. Показатель сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, в июне остров посетили 70 тысяч граждан России, что выше показателя Таиланда на 7%. На Хайнане рассчитывают по итогам года принять не меньше 700 тысяч россиян. Третьяковская галерея предложила посетителям выбрать художника для новой экспозиции. На сайте учреждения запущен всероссийский опрос «Выставка, которую выбрали вы». Акция посвящена 170-летнему юбилею галереи. За последние годы Третьяковка не раз подтверждала статус лидера в создании монографических проектов, среди которых выставки работ Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Ильи Репина и династии Васнецовых. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам сотрудников. Как говорят эксперты, если раньше работодатели пытались прописывать в регламентах запреты на романтические отношения, то сейчас бизнес понял, что контролировать жизнь взрослых людей бессмысленно. Более того, в период влюбленности у сотрудников часто растет мотивация. Единственное ограничение, за которым продолжают пристально следить, это возможные отношения между руководителем и его прямым подчиненным. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 76 рублей 62 копейки, евро также в минусе 87 рублей 58 копеек. В Москве 8 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс летнее у и Тимур Бодров. С добрым утром.

И вот что интересного случилось сегодня, 14 июля. Значит, ровно 130 лет назад был представлен первый российский автомобиль. Автомобиль Фрезы Яковлева. Тачка разгонялась до 21 километра. С 14 июля 1897 в России разрешили не работать по воскресеньям. Короче, появился первый выходной. Что забавно, суббота стала выходной только в 67 году, 1967. Ну и что? И Магадан мы поздравляем. Ровно 87 лет назад он получил статус города. Ну и я, Тимур Бодров, вас отдельно поздравляю. Ребята, поздравляю. У нас стартовал второй час летнего.

0: тостер хлебом плюет.
1: В летнем ОУ на Европе Плюс.
0: Надеюсь, вы там плотно сегодня позавтракали, не пожертвовали завтраком ради дополнительных минут сна. Вот, мы вас почуем суперхитами. Суперхитами и подарками, потому что мы — это Европа Плюс и летний ум. Значит, в этом часе не пропустите «Кто куда». Это игра, в которой мы путешествуем по прикольным местам и дарим на память об этом путешествии беспроводную колонку. Подробности чуть позже, а прямо сейчас мы слушаем BTS и их «Swim».

0: Я, кстати, не подозревал, как органично могут звучать эти парни вместе. Джонни и Федук. Джонни и Федук. И вообще, может быть, им в группу все-таки объединиться, а? Как думаете? Вот. И она могла бы называться Федони. Федони. Или что-то более хлесткое. Джодук. Да, Джодук. Песня «Лето» только что в летнему. Так, далее продолжим не менее хитово. Здесь появится крестный отец транса. Ждем Тиеста, его «Beautiful Places».
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине D1 в Клину.
2: Мебельный магазин D1. Ленинградское шоссе 10. Стройсервис. Второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели D1.
4: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое Милквилл. Успейте попробовать все вкусы. Всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.

0: 15А и деревня Белавина 20А. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИНН 774-387-5400.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Они будят Россию.
4: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
5: Смешать!
6: Встряхнуть!
5: И включить!
4: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
7: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
1: Больше хитов, больше музыки.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Что пообещали звезды на сегодня, вторник, 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла жизни, так что займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, силы притяжения кому-то окажутся очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня

Сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолея, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. Рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.

0: трио Дебауса. Дебауса, парни, которые пропагандируют свое музыкальное направление Scandi House. Scandi House — это микс классического диско, фанка, клубного грува и живых инструментов. В качестве примера трек Magnetic от Дебауса только что в летнему. Окей, а далее в летнем у ты. Ты, с кем я отправлюсь в путешествие и на память об этом путешествии подарю колонку беспроводную. Кто ты, как тебя зовут, сейчас узнаем. Главное, дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину. 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски, все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться.
6: Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
7: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
8: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
9: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
10: Подробности на europaplus.ru.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Мы сегодня отправляемся вместе с Александром из Уфы. Саш, привет, доброе утро.
2: Да, здрасте.
1: Приветики. Ну, рассказывай, где вы там в Уфе загораете, купаетесь, отдыхаете?
2: Честно говоря, еще не купался. Работаем, времени купаться.
1: Ну ладно, я, что уж говорить, тоже в этом году еще не купался, жду отпуск. Ну, вообще, просто где в Уфе там место отдыха пляжного? Есть такое?
2: Белый, Уфимка, Едмурдина. Можно найти.
1: Хорошо, хорошо. Будем знать, когда в Уфе будем в гостях. Вот, а мы с тобой сегодня загораем, ну или мечтаем позагорать. Сейчас расскажу про один пляж, место достопримечательность, и потом задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь беспроводную колонку. Итак, Александр, слушай, мы сегодня с тобой на одном из самых знаменитых курортов мира. Это пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Кстати, это единственный пляж в мире, который способен без давки, катастроф превратиться в стадион для миллионов людей. Вот. А тебе, Александр, нужно сказать, что за грандиозное музыкальное событие состоялось здесь в мае 2024 года. Собравшее огромное количество людей, 1 600 000 человек. Значит, в мае 24 года там состоялся фестиваль «Сальса Дром» или бесплатный концерт «Мадонны». «Сальса Дром» или «Мадонна пела там». Александр.
2: Даже не знаю.
1: Ну, давай угадаем. Итак, Саша, ну где мы на Европе Плюс?
2: Фестиваль.
1: Кто поет на Европе Плюс?
2: Может, Мадонна?
1: Абсолютно верно. Celebration Tour. Мадонна дала бесплатный концерт на Копакабане в Рио-де-Жанейро. Ну что, Саша, во-первых, я тебя поздравляю. Колонка твоя.
2: Вот.
1: И во-вторых, ну давай, пусть и с погодой повезет, пусть и время найдется. Ты позагораешь, отлично проведешь это лето, вот, чтобы потом не грустить в сентябре. Уфе, привет, ребята, мы продолжаем хит-марафон. Продолжаем в компании Билли Айлиш.

0: Лучшая музыка на Европлюс прямо сейчас или только что хит, который доминирует в хит-парадах сразу нескольких континентов в Европе, в Америке, в Австралии. Это Dracula от Tame Impala и Jenny. Ну и отдельно приятно, конечно, что Dracula сейчас номер один в нашем Еврохит ТОП-40. И так, если честно, хочется, чтобы Tame Impala и Jenny подольше сдержались на вершине чарта нашего. Так что, ребята, девчата, поддержите их, проголосуйте в Еврохит ТОП-40 за них на europlus.ru.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30-0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: истории Anti-Hero, Марлона Рудет. История о том, что нужно разрешать себе быть не идеальным, ошибаться, быть антигероем. Красивая песня, но Бодров, хорош болтать. Нам пора начинать третий час летнего У.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице 9:00. Время новостей, время Марата Бикметова.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Пилотируемый корабль «Союз» отправится сегодня к МКС. Россияне стали реже ходить в заведения общепита и на чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Об этом прямо сейчас. Итак, пилотируемый корабль «Союз МС-29» стартует сегодня к МКС. В составе экипажа космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Нил Меннон. Пуск ракетоносителя запланирован с Байконура в 17:48 по московскому времени. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль пристыкуется к модулю причал российского сегмента станции сегодня же примерно в 20:56. В Минстрое зафиксировали снижение объема новых разрешений на строительство жилья в Москве. В первой половине года выдали одобрение на возведение 1,5 миллиона квадратных метров, что на 44% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За 6 месяцев года в Центральном федеральном округе зафиксировано уменьшение разрешений на 13%. При этом ЦФО остался лидером среди округов по объему выходящего на рынок жилья. Россияне стали реже ходить в заведения общепита. В первом полугодии трафик сократился в диапазоне от 6 до 10%. Как пишет «Коммерсант», это происходит на фоне роста цен и стагнации доходов граждан. Потребители чаще предпочитают готовую еду из супермаркетов. Вместе с тем, обороты общепита продолжают увеличиваться. По итогам января-мая выручка операторов выросла на 18%, что объясняется ростом среднего чека. Синоптик рассказал о завершении интенсивных осадков в столичном регионе, однако в течение 2 дней ожидаются кратковременные дожди. Таким прогнозом поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее мнению, в конце недели солнце в Москве станет больше. Днем будет в среднем 22-24 градуса, во второй половине недели 20-22, ночью 16-18 градусов, во второй половине недели около плюс 15. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Сегодня в первом матче в 10 вечера по Москве встретятся сборные Франции и Испании. Франция ранее на турнире выиграла все 6 матчей. Напомню, французы вышли в 3-й подряд полуфинал чемпионата мира по футболу. Испания также не потерпела ни одного поражения на Мундиале. Действующие чемпионы Европы уверенно преодолели групповой этап турнира, после чего выбили из плей-офф Австрию, Португалию и Бельгию. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 76 рублей 62 копейки, евро также в минусе 87 рублей 58 копеек. В Москве 9:03. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

поздравляем с днем рождения. Кого сегодня, 14 июля? Значит, сегодня на свет появился ирландский боец ММА Конор Макгрегор. Поздравляем. Родилась британская актриса, сценаристка, продюсерка Фиби Уоллер-Бридж. Обожаю ее, а точнее ее сериал «Дрянь». Это мой любимейший сериал всех времен. И, конечно, сегодня, 14 июля, поздравляем Дэна Рейнольдса из группы Imagine Dragons. Да, Imagine Dragons. Желаем им побольше классных хитов. Ну и Дэну побольше уморительных гэгов в Дэдпуле. Ладно, я знаю, это другой Рейнольдс. Окей, а в Москве 9:04, я Тимур Бодров на Европе+. Третий час летнего утра.

Мощный, качающий, теплый Piano House, Satisfy, Calvin Harris и Jazzy. По-моему, идеальный трек для пляжных вечеринок и дачных опен-эйров. И да, ребята, еще больше летних хитов сегодня для вас в шоу. Летний вайб. Летний вайб – то самое шоу, что способно конвертировать любое пространство в пляжный клуб. Шоу, которое вырывает из рутины и переносит в атмосферу бесконечных каникул, солнца и беззаботности. И прямо сейчас в летнем вайбе демо-версия вечерних танцев слушаем «Disco House – I Like to Party». Это «Disco Junkie».

чистый гедонизм, трек, под который невозможно стоять на месте. Это I Like to Party от Disco Junkie. И, конечно, еще больше музыки, под которую хочется пить коктейли холодные, танцевать на песке сегодня вечером на Европе Плюс в шоу «Летний вайб». «Летний вайб» начнется в 20.00.

0: заклинание на хорошую погоду. Бомбалео. Ну, вроде бы норм погоды, да, в столице обещают. На выходных вообще лето полноценное вернется. Ну и у нас здесь на Европе Плюс в летнему будет жаришка. Все потому, что Тимур Бодров приготовил мега горячий хит. Хитище. Трек, который вирусится в интернетах, в чартах поднимается. Скоро слушаем Self-Aware от Temper City.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену туман. Температура – плюс 16 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 15, плюс 25 градусов. Ветер северный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22. 2.

0: Ставка и возможность заказа онлайн. Клин, торговый центр «Авангард», «Еврострой». Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники «У детской». Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.

12А и деревня Белавина 20А. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Больше хитов, больше музыки.

гороскоп на сегодня. Вторник, 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла в жизни. Займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, сила притяжения к кому-то окажется очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваше

внезапная встреча с друзьями и рыбой. Ваша лестница к вершине успеха сегодня превратится в эскалатор.

Иногда они возвращаются. Группа «Градус» вернулась с песней «На ресницах». А далее у нас тут возвращение другого супер-пупер-хита. Вернется игра на повышение. Игра, в которой тебе удастся прошвырнуться, прогуляться по нашему денежному хранилищу. И там не только отложенная сумма, но и бонус от «Озонбанка» 10 000 рублей. Хочешь выиграть эти деньги? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИНН 774-387-5400.
4: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Мобильное приложение «Европа Плюс».
7: Здесь больше хитов, больше музыки.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
9: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
10: Узнавай, какие треки играют в эфире.
11: Голосуй за любимые хиты.
12: И слушай подкасты любимых шоу.
13: В любое время.
14: В любом месте.
15: Мобильное приложение «Европа Плюс».
16: 12+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ира у нас на проводе. Ира из Хабаровска. Ира, привет, добрый вечер.
3: Добрый. У нас, да, уже вечер.
2: Вечер. 16:41. На. Ну что, как тебе в нашем денежном хранилище, хочу я спросить. Вот с деньгами пахнет, красиво, светло. Как ты себя ощущаешь?
3: Как-то все вместе. Все в совокупности.
2: Ну, то есть, что-то приятное, что-то хорошее, я правильно понимаю?
3: Да, позитив.
2: Позитив. Ну, конечно, потому что для тебя, Ирина, не только отложенная сумма, но еще и бонус от Озонбанка 10 000 рублей. И вот ты сейчас прогуляешься по нашему денежному хранилищу, будешь открывать ячейки одна за другой, вовремя нужно остановиться, потому что в любой момент может быть ячейка со словом «стоп-игра». Если прозвучала «стоп-игра», значит, все, Ира... Баста, крапузики, все деньги сгорели. Вот. Угу. Давай, вовремя остановись, сделай правильный выбор. И начинаем, да?
3: Да.
2: Поехали. Значит, вот мы в денежном хранилище, открываем сразу же первую ячейку.
0: 1450 рублей.
2: А там 1450 рублей. Ира, что мы делаем? А, погоди, смотри.
4: Бонус от Озонбанка.
2: И сразу бонус, друзья, понимаешь? 11 450 рублей. Ира, что мы делаем?
3: Ну, я думаю, рискнем.
2: Еще одно ячейка. Хорошо.
3: Да.
0: 2520 рублей.
2: 12 520 общая сумма. Что делаем? Берем или идем дальше?
3: Тормознем. Интуиция подсказывает, что надо остановиться.
2: Надо остановиться. Или еще одну. 15. 14.
3: Нет, не буду рисковать.
2: Ну, пока музыка идет, время есть. Ира, подумай.
3: Ну, давайте, говорили.
2: Ну, смотри.
0: 3040 рублей.
2: Буквально на последней секунде. Ирина увеличивает выигрыш. И теперь 3040 рублей. Сумма отложенная. Плюс бонус от Озонбанка. Общий выигрыш. 13 040 рублей. Ура! Так, значит, парочка важных моментов. Если хочешь, Ира, мы можем послушать, что было в следующей ячейке. Хочешь?
3: Ну давай послушаем.
2: А там...
0: Стоп-игра!
2: Ты посмотри, как ты вовремя сумела все сделать. И другое важное уточнение. Дело в том, что, несмотря на то, что такая большая разница между Москвой и Хабаровском, Ира сегодня что? Пропустила подсказку. Вот, призналась, да, она мне за эфиром, поэтому она вслепую сегодня тут передвигалась и, тем
3: день
2: не менее...
3: День слушала, сегодня пропустила и дозвонилась.
2: Ну да, говорит, все дни слушала подсказку, не могла дозвониться, сегодня подсказку пропустила, но дозвонилась, и все получилось превосходно. Я поздравляю тебя, Ирина.
3: Спасибо.
2: Привет Хабаровску и классного тебе лета желаю. Все.
3: Спасибо.
2: Значит, что я должен сказать всем остальным слушателям Европа Плюс, кто хочет также оказаться в нашем денежном хранилище? Подсказка. Каждое утро в 7 с копейками. Слушайте внимательно ее и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Скорее сомнениям вопреки. Ваня Дмитриенко так вот оригинально приглашает на свой концерт. Он скоро уже в августе, в первый уикенд августа. Да, короче, девочки, бежим в Лужники, будем петь хором «Венеру», «Юпитер», «Шелк» и песню мою любимую про пятки. Да, да, Ваня Дмитриенко в Лужниках 2 августа.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: All The Time. А музыка для вечеринок есть для вас где? На сайте нашем. Там есть специальный канал, он называется Euro Plus Party. Также для танцев прекрасно подходит мой любимый подкаст Top Club Chart. Слушайте, заходите в europlus.ru. Так, я Тимур Бодров, мы завершаем летние У на сегодня. Все вернется завтра, и подарки, и суперхиты. Летние У завтра в 7:00. Классного дня, пока!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. 10 утра в Москве. Марат Бикметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Миша. Доброе утро всем. Больше 1 000 000 заявлений поданы в колледжи через госуслуги. Платежи регионов по бюджетным кредитам могут перенести. И россияне стали чаще покупать голубику, ежевику и малину. Об этом прямо сейчас. Итак, больше 1 000 000 заявлений подали абитуриенты в колледже на портале госуслуги. По данным Минцифры, самыми популярными направлениями стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, лечебное и сестринское дело, туризм и гостеприимство. Сервис «Подбор колледжа» на госуслугах помогает узнать о востребованных специальностях, выбрать колледж по разным параметрам и оценить свои шансы на поступление, учитывая средний балл аттестата. Размер субсидии на покупку электромобилей может быть сокращен с 35 до 10%. Такую возможность Минпромторг обсуждает с отраслью. Как пишет «Коммерсант», среди активных сторонников этой идеи производитель электрокаров «Эволют», который считает, что ее реализация позволит большему числу людей воспользоваться субсидией. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Мэр Москвы, напомню, возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По его словам, доходы формируются неравномерно, и в целом ряде регионов бюджеты дефицитные. Ранее правительство России перекрывало эти проблемы с помощью бюджетных кредитов, и теперь обсуждается вопрос о переносе сроков их возврата. Каждый пятый ипотечный кредит россияне будут закрывать на пенсии. Как пишет «Известия», по итогам прошлого года около 20% новых жилищных займов оформили с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше пенсионного возраста. Заемщикам придется досрочно закрывать кредит, продавать жилье или работать после выхода на пенсию. Банки же рассчитывают, что большинство кредитов будет погашено раньше установленного срока. Этим летом россияне из ягод стали чаще выбирать голубику, ежевику и малину. Наиболее впечатляющую динамику в июне продемонстрировала голубика. Ее продажи выросли в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. Как пишет газета «Ру», продажи ежевики увеличились на 111%, а малины – на 30%. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Речь идет о клубнике, вишне и черешне. Ну а в зимний период растет спрос на черноплодную рябину и красную смородину. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю удачного вторника.

0: Tropical The Man, максимально летний хит Феникс на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, 10:20 столица. Просыпаемся и летим в это утро смело. Фрэнч Монтана и Макс Би ожидает впереди Ever Since You Left Me. Сразу после Jetline, Rehab, Vice и J.P. Cooper на Европе Плюс.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое Milk Wheel. Успейте попробовать все вкусы. Всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
4: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
6: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
5: а эмоции заменили лайки и смайлы.
6: Я Антон Камолов.
5: И я Лена Абитаева.
6: Предлагаем тебе живое человеческое общение
5: на самые интересные темы.
4: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Магическая совместная работа Мартина Гаррикса и Мадонны «Bizarre» на радио номер один в России, 10.35 в столице. Мы движемся далее. Феликс Йенсов и Элис Бекстер ожидают нас в «Ready for your love». И также «Fever Dream» успеем послушать Алекса Уоррена в твоих динамиках.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Собери свою Европу Плюс. Слушай «Бригаду У» вечером, «Раш» утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
6: Что?
5: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Крутейшей музыки впереди тебя ожидает. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно «Моя Мишель» и обязательно «На малиновой луне». До этого Оливер Три и Робин Шульц «Miss You». Также сегодня в твоих динамиках ранее остальных BTS с треком «Swim». Все это в следующем часе на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Москва. Этим летом. Впервые. ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Европаплюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 утра.

0: Трек, под который невозможно усидеть на месте, это DJ Gosha, Jason Derulo, Melody, Michiko на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Если ты хочешь оставаться вместе с нами не только, когда ты в машине или возле радиоприемника, у меня есть для тебя кое-что. Да, доставай смартфон, вводи Radio Hub и скачивай наше приложение. Все музыкальные потоки, в том числе новые, доступны для тебя. Там совершенно очаровательная музыка. Каждый раз, когда я слышу, ну, я не знаю, я не могу не танцевать. Sugar Baby впереди и Stronger. Сразу после Stay от Леони и Калм Скотта специально для тебя. Никуда не уходи.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура – плюс 17 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно – плюс 15, плюс 25 градусов. Ветер северный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое Милквилл. Успейте попробовать все вкусы всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
9: Для вас выгодное предложение.
8: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
10: Привет, я Антон Камолов.
11: Я Лена Обитаева.
10: Мы тебя слушаем.
12: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
13: По будням с 8 до 10 вечера.
10: Обсуждаем самые удивительные истории.
11: Говорим на самые актуальные темы.
13: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Медуза и Генри Камомил. Don't wanna go home на радио номер один в России. 11:34 уже в Москве. Что если я тебе скажу, что вчера было лето, сегодня лето и через месяц тоже будет лето? Прекрасное ощущение, не правда ли? Двигаемся дальше. The Imagine Dragons, Thunder, также Alipharban, впереди Ренни Миллер. Body Talk в твоих динамиках на Европе+.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс. Больше, чем радио.
3: Больше, чем радио.
1: Просто зайди на сайт europaplus.ru
2: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
1: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
2: Голосуй за любимые треки.
1: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
4: Спасибо, Европа Плюс!
2: В любое время.
1: В любом месте.
2: europaplus.ru.

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно мистер Тедди Свимс появится. Споет мистер Know It All в твоих динамиках совсем-совсем скоро. Также послушаем Rise Up, Thomas Jack. Чуть ранее остальный красавчик Post Malone, его трек Cold. Все это на Европе Плюс уже в следующем часе. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держитесь». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
4: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+. I'm

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Верная работа Antar 54 Ultra на Европе плюс Talk to You. С кем поговорим дальше? С Бобом Синкларом, Гейзи, да, can't wait. Не могу дождаться сразу после Чимина. Ху, на Европе плюс не пропускай.
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19.00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Легкость во взгляде. Твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
3: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое Милквилл. Успейте попробовать все вкусы. Всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.
4: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
0: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться, тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны. В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.

Настоящий спонсор учащенного сердцебиения KDDK с треком Bamba Laylo In Your Heart на Европе Плюс. 12.34 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно двигаемся вперед. Оливия Дин впереди. Man I Need сразу после Self-Aware. Amber City в твоих динамиках на Европе Плюс. Никуда не уходи.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
5: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером. Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
6: Что?
5: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время. В любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
7: Больше хитов. Больше музыки.

0: All I Need — это летняя атмосфера, прекрасное настроение, хиты на Европе+, плюс Джонни, Федук, лето. Да, летим вперед, у нас очень много хорошего материала специально для тебя. Не советую удаляться далеко. Written in the Stars, например, прозвучит Тайни Темпа, Эрик Тернер. Сразу после Джейд от Church в твоих динамиках. Делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Аутэ банк 0+.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Вернем.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
12: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишись.
14: Это Антон Камов.
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Ну вот тебе немножко мотивационного заряда от Тани Тампа. Written in the Stars на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: столице час дня. Марат Бекметов с новостями уже здесь. Марат, добрый день.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Добрый день всем. Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены. Пилотируемый корабль «Союз» отправится сегодня к МКС, и на чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Об этом прямо сейчас. Итак, Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в следующем году. Кроме того, Центробанк будет следить за картиной цен в течение июля и далее. Напомню, следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июля. Школа имеет право отказать в приеме в 10 класс при отсутствии свободных мест. В таком случае родителям необходимо обратиться в региональные или местные органы, ответственные за образование, чтобы устроить ребенка в другое учебное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. В ведомстве подчеркнули, что Генпрокуратура и Госдума следят за соблюдением прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования. Пилотируемый корабль «Союз МС-29» стартует сегодня к МКС. В составе экипажа космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, также астронавт НАСА Анил Меннон. Пуск ракеты-носителя запланирован с Байконура в 17:48 по московскому времени. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента станции сегодня примерно в 20:56. Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда. В это время люди чаще всего заняты рабочими делами. Но, как отмечают специалисты в сфере кибербезопасности, мошенники могут позвонить в любой момент. Поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток, не сообщать личные данные, коды из СМС и не переходить по потенциально опасным ссылкам. А при подозрительном звонке лучше прекратить разговор. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Сегодня в первом матче в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Франции и Испании. А завтра также в 10 вечера по Москве начнут играть команды Англии и Аргентины. Напомню, нынешний чемпионат впервые проходит с участием 48 национальных команд. Встреча за третье место состоится в ночь на воскресенье, начнется в полночь по Москве. Ну а финальный матч стартует в воскресенье в 10 вечера по московскому времени. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. В Москве 13:03. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем прекрасного дня.

0: Пока солнышко нас еще согревает под Shades of Blue, Джон Сами, Девалд и Джулия Чорч, Европа Плюс, 13.20 уже в Москве. Мы летим вперед, Black Eyed Peas нас ожидает на горизонте, Where is the Love? Также Fever Dream успеем послушать Алекс Уоррен на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура – плюс 20 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 15, плюс 25 градусов. Ветер северный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
6: В мебельном магазине D1 в Клину.
7: Мебельный магазин D1. Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
6: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
7: Магазин мебели D1.
8: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое Милквилл. Успейте попробовать все вкусы. Всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.
9: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
4: Привет, это Нюша.
5: Это Ираклий.
4: Я Юля Савичева.
6: Группа «Градус».
7: Это Сергей Лазарев.
8: Привет, мы «Серебро».
9: Мы группа «Франки».
10: Это Европа Плюс свежее.
3: 100% русская. 100% свежее.
11: Музыка, которую ты понимаешь.
12: Забери меня, забери.
13: Слушай новое, слушай свежее.
11: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
3: Свежее. Топ Мьюзик нон-стоп.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: Благовес, where is the love? На радио номер один в России. Где любовь? Где ее искать? Куда нам пойти за ней? Ну, может быть, Марат Бекметов в афише расскажет. Прямо сейчас послушаем на Европе Плюс.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Ну, любовь везде. А я начну с кино. В прокат вышел новый фильм Джулиана Шнабеля. Это вольная экранизация бестселлера «В руке Данте». Сюжет разворачивается в двух эпохах – современном Нью-Йорке и Италии 14 века, которые постепенно начинают зеркалить друг друга. Оскар Айзек играет сразу двух героев – писателя Ника и Данте. И с каждой линии граница между реальностью и историей становится все более размытой. В картине также снялись Аль Пачино и Джон Малкович, а в продюсерах – великий Мартин Скорсезе. В Третьяковке открылась выставка «Виктор Борисов Мусатов. Гармония образа». Она рассказывает о художнике, которого называли певцом дворянских усадеб, за его внимание к теме уходящей эпохи. В экспозиции больше 140 произведений из музейных собраний и частных коллекций, среди которых гобелен, изумрудное ожерелье, осень и автопортрет с сестрой. Один из разделов посвящен работе художника с фотографией. Снимки и подготовительные материалы помогают проследить, как он превращал наблюдение за реальностью в живописные образы. Также на выставке можно увидеть эскизы монументальных росписей. В Зеленом театре ВДНХ самая романтичная премьера лета – программа «История любви». Это вечерний концерт при свете 8000 свечей от проекта «Люмисфера». На сцене лауреаты «Золотой маски» Иван Ожогин и Наталья Быстрова, а также камерный оркестр под управлением Павла Гагадзе. В программе «Вечная история любви» из балетов Чайковского и Прокофьева, культовые композиции из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Красавица и чудовище» и популярные во всем мире песни о любви. Концерт пройдет под открытым небом, начало 8 вечера. В столице проходит очередная московская музейная неделя. До воскресенья можно бесплатно попасть в галереи, музеи и заповедники подведомственные департаменту культуры столицы. Каждый день разные локации. Например, сегодня бесплатно можно посетить Московскую государственную картинную галерею Василия Нестеренко, Московскую

Музей современного искусства, музейное объединение Музей Москвы и мультимедиа-арт-музей. Предварительно необходимо оформить бесплатный электронный билет. Все детали можно найти на портале mos.ru. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Кельвин Харрис, Джей Зи, Satisfy на радио номер 1 в России, 13.35 в Москве. Движемся далее. Впереди Илка, Simple Feeling, также Bruno Mars появится. Just Mind в твоих динамиках. Делай громче, лети в это лето вместе.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: Трек, который подходит для походки в развалочку, например, по Москве. Доминик Файк на Европе Плюс. Впереди будем, может быть, ходить, может, гулять под One Republic, Олеса и Анна Болейн. Teardrop прямо сейчас в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А точка банк говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
6: АО точка. ООО банк точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная, Великолукский мясокомбинат, 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14 ровно.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing.

0: времени, 14.19 уже в Москве. Ну, а это группа «Градуса» была на ресницах, их новый хит. Привет-привет всем, кто с нами. Это «Европа Плюс» и Алекс Мануйлов. А в самые ближайшие минуты треки разнохарактерные нас ждут, но абсолютно хитовые. «Риалто», «No One Lives This Discotheque Alive», «Тиесто», «Beautiful Places», «Пенни Бланко» и «Келвин Харрис» вместе. Впереди «I Found You».
1: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое Milk Wheel. Успейте попробовать все вкусы. Всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.
2: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19.00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанд от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс точка ру.
7: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

на Европлюс, диджей Годжаз, Джейсон Руло и Мелоди. 14.34 в Москве. Если ты еще не в курсе, то знай, что появилось наше новое крутейшее приложение Radio Hub. Без регистрации, полностью бесплатное. Запуск плеера в один клик. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 20. 8 800 444 15 20.
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
4: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
4: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1».
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
9: Топ-40

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, так, так. Кто у нас впереди? А это Calvin Harris и трек, который абсолютно соответствует времени года. Лето. Summer. Sloan and the Giants на подходе. Услышим Shut Up and Dance. Свимс и тот самый хит, после которого у него поклонников явно прибавилось. Mr. Know It All.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
5: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Yeah.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru. 6+.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
4: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 15.

0: Hello, ну тут все просто и понятно. Это Мизмо, всем hello, всем привет. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Ну а на подходе у нас Temper City, их лучший, однозначно лучший сейчас хит Self-Aware. На прошлой неделе, напомню, дебют Еврохит Топ 40 и старт на 28 месте. Отличное начало. Ну и да, конечно, не забывай поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура – плюс 20 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно – плюс 15, плюс 25 градусов. Ветер северный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое Милквилл. Успейте попробовать все вкусы. Всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.
6: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
7: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
9: Привет, это Нюша.
10: Это Ираклий.
9: Я Юля Савичева.
11: Группа «Градус».
12: Это Сергей Лазарев.
13: Привет, мы «Серебро».
14: Мы группа «Франки».
15: Это Европа Плюс свежее.
16: 100% русская, 100% свежая.
17: Музыка, которую ты понимаешь.
18: Забери меня, забери.
19: Слушай новое, слушай свежее.
20: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
21: Свежая.
22: Топ Мьюзик нон-стоп.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа, моя Мишель на малиновой луне. 15:34 в Москве, это Европа Плюс. Всем отличного дня под лучшие хиты. У нас впереди уже Зейн, LB1. Ваня Дмитриенко тоже не заставится долго ждать. Ваня Дмитриенко, это будет, как всегда, эмоционально и, как всегда, очень убедительно.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа.
0: А вот дальше с нами чит-код Bloom. Yeah, you make me mama. Фрэйленси, тот самый хит, который в свое время наделал много шума в мировых чартах. Это Lily Wood and the Freak. Всегда уверенные в себе Tokyo Hotel. Впереди California Nights. California Nights. В общем, будет кого-что послушать в эти 30 минут у нас здесь на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Всем привет и отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. 16 часов 21 минута в Москве. И уже совсем скоро с нами Миша Милю, Алекс Вилле, Френч Монтана, Пост Малон. Да, тот самый Пост Малон, который умеет привлечь к себе внимание не только своим ярким луком, но и хитами, конечно же. Вот один из них у нас впереди. Называется он «Circles».
1: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое «Милквилл». Успейте попробовать все вкусы. Всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется он.
6: Еврохит ТОП 40.
0: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
7: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
8: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
7: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Плюс Джон Саммит, а вот Алекс Уоррен уже через пару быстрых минут. Алекс Уоррен, на становление которого как музыканта здорово повлияли, как он сам говорит, Джастин Бибер, Шон Мендес, Бенсон Бун. Ну а теперь и сам Алекс Уоррен для кого-то настоящий кумир и образец для подражания. Через пару минут на Европе Плюс Fever Dream.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
2: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
1: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
2: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
1: Магазин мебели «Д1».
3: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером, Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
6: Что?
5: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вот до конца этого часа на Европе Плюс сначала Чапал Роу нас порадует, а затем Cardigans. Впереди Erase Rewind.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Morgans, не торопясь, так подводят нас к концовочке этого часа со своим суперхитом Erase and Rewind. А в начале часа следующего уже группа BTS Swim. Напомню, номер 4 у нас в чарте в Еврохит ТОП 40.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: радио номер один в России.
1: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
2: Алекс, привет. Всем добрый вечер. Минпросвещение разъяснило, что школа может отказать в приеме в 10 класс при отсутствии свободных мест. В этом случае родителям следует обратиться в региональные или местные органы образования, которые обязаны предоставить место в другом учебном заведении. Для поступления в классы с углубленным изучением предметов школа может проводить индивидуальный отбор. Если выпускник его не прошел, ему обязаны предложить место в классе универсального профиля или в другой школе. Госкомиссия на Байконуре одобрила запуск ракеты с кораблем «Союз МС-29» к Международной космической станции. Сам запуск должен состояться ориентировочно через 45 минут. В экипаж вошли россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Меннон. Полет по сверхкороткой схеме займет около 3 часов. Стыковка ожидается в 20:56 по Москве. Экипаж проведет на станции 261 сутки. И 89% россиян положительно оценивают свой опыт использования нейросетей. Чаще всего искусственный интеллект используют для поиска информации, учебы, изучения языков и планирования дел. 35% опрошенных хотят, чтобы сервис только предлагал варианты, а окончательное решение оставалось за человеком. Самым удобным форматом 46% назвали одно универсальное приложение, а вот 11% сообщили о неудачном опыте. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
0: На Европе Плюс.
1: Это топ-новости в Star News. Гарри Стайлз установил рекорд Гиннесса за самое продолжительное пребывание на сцене Уэмбли. Это 12 шоу подряд. На финальном концерте на сцену также вышла его сестра Джемма, а сам певец вручил каждому члену команды личный сертификат. Ранее, напомню, рекорд принадлежал группе Coldplay. Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, по словам гостей, прошла в атмосфере магии и слез. Жених и невеста обменялись 20-минутными клятвами, которые зачитали, между прочим, из золотых книг. Самым трогательным моментом оказалось то, что Трэвис расстроился даже больше, чем сама невеста. Мадонна и ее дочь Лурдес рассказали о треке «The Test». Там они открыто говорят о влиянии славы на их семью. По словам поп-королевы, идея сотрудничества принадлежала Лурдес, которая хотела показать их отношения через музыку. Ранее дочь Мадонны избегала совместной работы, чтобы не быть в тени знаменитой мамы. Совместный трек Мадонны и Лурдес вошел в альбом «Confessions 2», который вышел, напомню, 3 июля. Кеша откровенно заявила, что ни один ее бывший не сравнится с ее фанатами. По словам Кеши, любовь зрителей единственная и самая настоящая. Певица также назвала себя тем человеком, который получил в дар, цитата, «колоссальную любовь тысяч поклонников». Каждое шоу она считает своим праздником, праздником внутренней свободы и уникальным моментом в своей жизни. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
0: Star News.

0: самый хит, который слушается на одном дыхании. Meet Me in the Dark называется он, это АВ. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, но они уже на подходе, они уже очень скоро. Это Леони и Калум Скотт, это Бенаси Бразерс, Феликс Йен и Шаус. Уже практически в шаговой доступности.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину легкий ливень, температура плюс 22 градуса, ветер северный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 15, плюс 26 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Любишь танцевальную музыку?
4: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
3: Европа Плюс Dance.
5: Dance. Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
6: Это Swanky Tunes.
7: Hi Russia, this is Robin Schulz.
3: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио. Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс.

0: Всего 5 недель, напомню, понадобилось этому треку, чтобы стать номером 1 в Еврохит ТОП 40. Джакила выше всех сейчас в нашем чарте. Ну а в пятницу уже может быть кто-то другой. Все подробности хит-парада Европа Плюс на нашем сайте.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Любишь Еврохит ТОП 40? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
6: Европа Плюс.

0: лучших треков.
1: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: This is Nicki Minaj.
3: David Guetta.
4: We're One Direction.
5: This is Carly Rae Jepsen.
6: I'm Calvin Harris.
7: Европа Плюс ТОП 40.
8: Высокая концентрация хитов.
9: Топ Мьюзик нон-стоп.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing.

0: Find a Way.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

Лето, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все говорят бизнесу – держитесь. А «Точка.Банк» говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – «Точка.Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
11: Европа плюс.

0: все времена, это точно J5 Find a Way на Европе Плюс. Ну что, дальше новый час музыки, только лучшие хиты, разумеется. Все впереди, будь с нами.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Игорь Акулов здесь, в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Субсидии на покупку электромобилей могут снизить. Россияне стали внимательнее относиться к ценам, и осенью возобновятся рейсы из России на популярный курорт. Подробности далее. Сегодня на Камчатке вулкан Шевелуч выбросил пепел на высоту 10,5 километров. Облако распространилось на 145 километров. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Извержение продолжается, и возможны новые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для воздушных судов. Высота самого вулкана 3283 метра. Он находится в 47 километрах от поселка Ключи. Специалисты ведут постоянное наблюдение за ситуацией. Минпромторг обсуждает снижение субсидируемой скидки на покупку электромобилей и гибридов. Планку предложено понизить с 35 до 10%. Сейчас государство субсидирует до 35% цены, но не более 925 тысяч рублей. Скидку в 35% могут сохранить только для высоколокализированных моделей. Инициатором изменений выступил производитель «Эволют». Решение, вероятно, примут до конца года. Пока что программы работают по старым условиям. Искусственный интеллект начал помогать московским рентгенологам. По словам заммэра Анастасии Раковой, новый сервис оценивает развитие суставов у детей по рентгеновским снимкам. Умный алгоритм сам строит нужные углы и делает снимки, а врач проверяет результат. Измерения теперь занимают всего несколько минут. Это уже 70-й и сервис столицы, а всего технологии применяют по 45 направлениям. Подобные внедрения помогают врачам принимать более точные решения. Россияне стали внимательнее относиться к ценам, а также исчезло показное потребление. Об этом рассказали экономисты. Люди больше внимания уделяют сбережениям и страховым резервам. В последние месяцы растет тревожность, что заметно по покупкам, недоверию к информации об инфляции и активному снятию наличных. Экономисты отмечают изменение привычек даже у людей с высокими доходами. Тенденция к экономии осторожности в тратах усиливается. Люди стремятся чувствовать себя увереннее в нестабильной ситуации. И с осени этого года из России возобновят прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Запуском займется Pegas Touristics, авиакомпании Икар. Первые рейсы ожидаются из Екатеринбурга 21 октября. Туры доступны от 12 до 37 дней, а въезд во Вьетнам для россиян безвизовый на 45 дней. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

радиоприемнике. Это Кальвин Харрис и Джази. Satisfy. Классно. Классно начинается моя рабочая вечерняя смена. И это, мне кажется, хороший знак, потому что впереди нас ждет еще просто невероятное количество суперхитов, которые точно понравятся. Ну а в 20:00 по Москве будет чуя летний вайб. Там мы с тобой почилим, отдохнем. Реклама.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое Милквилл. Успейте попробовать все вкусы всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
4: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
5: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
4: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
5: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
4: Магазин мебели «Д1».
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Здесь больше хитов, больше музыки,
9: никаких ограничений и полностью бесплатно.
10: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
11: Узнавай, какие треки играют в эфире.
12: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
13: в любом месте.
14: Мобильное приложение «Европа Плюс».
15: 12+.
16: Больше хитов, больше музыки.

The Sun is Up, Where Are You. Ну, в общем, вот такая история, которая запросто может оказаться на первой строчке авторитетного Еврохит ТОП-40 этим летом, но ты можешь посодействовать на нашем сайте europaplus.ru. В любой момент можно проголосовать за этот трек, ну и в пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. В субботу, кстати говоря, мы регулярно выпускаем повтор, и он происходит с 16 до 18.

0: доставка и возможность заказа онлайн. Клин, торговый центр «Авангард», «Еврострой». Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский». Территория «Басовская» 1, ИНН 774-387-5400.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
9: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
9: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: 12+.

0: градус и на ресницах прямо сейчас на Европе Плюс. Свежий трек рядом с тобой. Замедляется время, но рядом с нами время проходит с удовольствием. Правда, ведь до финала этого часа из музыкальных удовольствий. Three Doors Down и He Without You, но прежде Holy Moly и Talk To You Later. Скоро все будет, оставайся.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
14: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
16: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
17: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
18: Европаплюс.ру.
19: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
18: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
19: Заходи на сайт europaplus.ru
20: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
18: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
19: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
20: 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет. Есть у нас что-нибудь новое, нет?
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Гость, привет. Всем добрый вечер. Роскомнадзор отверг причастность к сбоям сервисов Google и Apple. Пресечена незаконная продажа средства для похудения. И в мексиканских джунглях археологи нашли практически нетронутый город Майя. Подробности далее. Владимир Путин поручил правительству до 1 августа закрепить в налоговом кодексе порог доходов 20 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения для освобождения от уплаты НДС. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее этот порог уже был сохранен до 2029 года. Решение поддержит малый и средний бизнес. Предприниматели смогут продолжать работать без дополнительной налоговой нагрузки. Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple после сегодняшних массовых жалоб пользователей на плохую работу сайтов. На пике фиксировалось более 1000 жалоб за час на Google, также были недоступны Apple и GitHub. Позже сервисы с доменом .com вновь заработали в России. Ведомство опровергло свою причастность к сбоям, причины технических проблем не уточняются. Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства ретатрутит, которое позиционировалось как средство для похудения и жиросжигания. Товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирован как косметическая или пищевая продукция. Ведомство инициировало признание декларации недействительными и направило письмо в ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъять продукцию из оборота. Реализация такого товара создает угрозу для здоровья потребителей. Туроператоры ожидают оживления спроса россиян на отдых в Омане, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии к концу лета и осенью. Продажи туров возобновились после снятия ограничений МИД. Сдерживающим фактором остается высокая стоимость авиаперелета по сравнению с Арабскими Эмиратами. Саудовская Аравия привлекает туристов безвизовым режимом с 11 мая. Полноценного возврата к прошлогодним объемам пока не ожидается. Часть спроса перераспределилась на другие направления. И в мексиканских джунглях археологи нашли практически нетронутый город Майя Минанбе с дворцами, храмами и пирамидами. На одной из плит изображение правителя с датами 7-9 веков. Город мог стать одним из последних крупных центров цивилизации перед ее крахом. Находка поможет лучше понять причины гибели цивилизации. Город расположен в заповеднике Калакмуль, а добраться до него можно только через опасные джунгли. И о валюте на завтрашний день: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Плюс, Магнетик, в столице уже 19:20. Привет всем, кто меня слышит. Ну и слышать меня можно не только в машине, не только при помощи умной колонки, правда ведь, но и при помощи нашего приложения, нового приложения, которое ты можешь скачать легко и просто, установить абсолютно бесплатно и после получать удовольствие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я говорю про Radio Hub, если у тебя его еще нету, давно надо это исправить. Устанавливай, получай удовольствие в любом месте, в любое время. Ну и еще и 8 потоков, которые под любое настроение. Ты обязательно для себя что-нибудь найдешь. Ну и кайфанешь, поверь, музыка там классная. Кстати, из классного впереди Ужели, его Moving to the Sun.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура плюс 22 градуса. Ветер северный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 15, плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
0: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Больше хитов. Больше музыки.

С утра, когда ты будешь двигаться навстречу солнца, вспомни мои слова и включи Европу Плюс для того, чтобы не пропустить летний ус здесь на Европе Плюс. А сейчас главный летний гимн 26-го года. Ужели его Moving to the Sun. Ну так вот, летнее у завтра обязательно с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, музыка лучшая мировая, ну, общение. В общем, с утра необходимо все это. Если ты не веришь, проверь. Завтра это с 7 до 10. Ну и дальше, естественно, скажешь спасибо, что это было так хорошо и так приятно. Дальше, кстати, из приятного. Доминик Фейк и его Baby Doll, но прежде появится Эбон и его Hollow. Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
3: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 773-387-5400.
7: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
10: Для вас выгодное предложение.
9: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
11: Привет, я Антон Камолов.
12: Я Лена Обитаева.
11: Мы тебя слушаем.
13: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
14: По будням с 8 до 10 вечера.
15: Обсуждаем самые удивительные истории.
16: Говорим на самые актуальные темы.
17: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: can't move on.
1: I can't move on.
2: Baby Doll на Европе Плюс. Это Доминик Фейк в столице 19.48. Привет всем. Всем, кто только что попал в нашу компашку, всем, кто хочет классной музыки, это есть у меня. И в ближайшее время дожидаемся летний вайб, солнечная, летняя, классная музыка. Вся будет здесь, на радиостанции номер один в России.
3: Реклама.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
6: Гиперлен гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: А поехали? Всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
14: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.

0: Capital Cities и Safe and Sound в финале этого часа на Европе Плюс. Вот так вот пролетели эти 60 минут, но у нас есть еще, и эти 60 минут будут особенными.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 20:00 в Москве.
2: Европа, Европа Плюс. Летний вайб.
1: И вот это особенное время наконец-таки пришло. Здрасте, это «Летний вайб» на Европе Плюс. Меня зовут Фомин. Ну и в ближайшие 120 минут мы проведем, естественно, вместе. Обещаю тебе солнечную, обещаю тебе легкую музыку, чтобы ты нашел свои 3 минуты и расслабился после рабочего дня. Вторник вообще не самый легкий день, я понимаю. В понедельник куда ни шло, да, вроде только отошли от выходных, а во вторник уже понимаешь, что неделя стартовала. Значит, сегодня надо особенно расслабиться, а особенно получить удовольствие и особенно послушать классную музыку. Ну и давайте начнем первый час летнего вайба здесь на Европе Плюс вместе с Джоном Саммитом, Shades of Blue, но прежде Plastic Bright Spark.

Ну что, продолжаем с вами слушать летнюю музыку, отдыхать. Время 20:19, его еще достаточно для того, чтобы расслабиться после второго рабочего. Ну и, естественно, послушать что-нибудь еще. На подходе Милки и Just The Way You Are, но прежде Тиесто, человек-легенда и...

0: Основной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Летнее наслаждение. Мороженое Milk Wheel. Успейте попробовать все вкусы. Всего от 43 рублей 99 копеек. Узнайте адреса на v1.market.
2: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Любишь танцевальную музыку?
5: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
4: Европа Плюс Дэнс.
6: Дэнс. Hi, this is Pac-Man. Dance music non-stop.
7: Это Swanky Tunes.
8: As the sun goes down.
9: Hi, Russia. This is Robin Schultz.
4: Европа Плюс Дэнс. Включи и танцуй.
10: Top music non-stop.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На одном радио. Больше хитов. Больше музыки. Летний вайб на Европе Плюс.
1: Серфим по хитам.

0: 20:34, летний вайб продолжается, продолжаем отдыхать, продолжаем слушать музыку, ну и наслаждаться вечером этого вторника. Angel Wood и I'm Alex, Need Somebody, скоро.
1: Летний вайб.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: Этот проект появляется в нашем эфире с завидной регулярностью и каждый раз выдает, ну, вот такое классное звучание. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на радиостанции номер один России в летнем вайбе. Продолжаем отдыхать. Повторяю и буду повторять это для того, чтобы ты нашел свои 3 минуты в этих 120 минутах, которые есть у нас на летний вайб. Так вот, до финала этого часа обязательно Гаудино и Crystal Waters послушаем «Destination Unknown». Скоро все будет. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Плейлисты «Европа Плюс».
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Гороскоп.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
6: Привет, мы бригада «О». Вступай в группу «Европа Плюс».
7: Подпишем.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
8: договорить здесь.
10: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Fit завершает первые 60 минут летнего вайба на Европе Плюс, но у нас есть еще целых 60. Погнали вперед.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 9 вечера в Москве.
2: Европа, Европа Плюс. Летний вайб.
1: Так вот. Вторая часть летнего вайба на Европе Плюс прямо сейчас стартует. Это лето ты проводишь с нами, это классно, очень здорово, потому что здесь на Европе Плюс летняя солнечная музыка для того, чтобы после рабочего дня можно было себе посвятить 3 минутки солнца, удовольствия и радости. Все это обязательно случится с тобой в ближайшие 60 минут, поэтому оставайся. Если тебя кто-то куда-то зовет, не ходи, оставайся с нами, потому что будет что послушать. Кстати говоря, обещание сейчас будет раздавать Фомин. Здрасте, всем отличного вечера. И из обещаний королева поп-музыки, которая совсем недавно выпустила новую пластинку. А в этой новой пластинке поучаствовало огромное количество топовых артистов, среди которых есть и чувак, который долгое время занимает первое место. DJ Mag Top 100. Я говорю сейчас про Мартина Гаррикса. И вот у них есть такой классный коллаб, который у нас в эфире только совсем недавно появился. И его не стоит пропускать. Прежде Арко и Night Feels. Ну и начнем новый час, эти 60 минут, с Purple Disco Machine и Dopamine. Погнали, 3, 2, 1.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Love.

0: перепутать с кем-то еще просто невозможно. Королева поп-музыки Мадонна и первое место DJ Mag Top 100 Мартин Гаррикс Bizarre. Новый трек, классный трек, в летнем вайбе трек. Ну и я думаю, что этот трек этим летом точно доберется до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Ты можешь помочь на нашем сайте europaplus.ru. Летний вайб.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура – плюс 20 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это 4 миллиона друзей.
6: Плейлисты Европа Плюс.
7: Новинки.
6: Видео со звездами.
7: Годные мемы.
6: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
8: Привет, мы бригада У.
9: Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подпишись.
10: Это Антон Камолов.
11: И Лена Обитаева.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
6: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Больше хитов, больше музыки.

0: всем известная история. Ну, кто ее не знает, но тут над ней поработал и свою руку приложил к ней. Алок, Deep Down, прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Эту историю люблю, обожаю всем сердцем. Еще в юности, когда был помладше, собственно, этой темой занимался в различных клубах, где она звучала, и можно было танцевать, просто забыв обо всем. Я думаю, что в данный момент, ну, танцующих может быть не так много, но желающих, я думаю, достаточно. Так вот, про желающих потанцевать, если вы пропустили эту историю или как-то поздно включились, есть продолжение от Peggy Gou. Послушаем ее «На-на-на». Ну, а прежде суперхит. Суперхит от девушки, которая, ну, для меня вот просто стоит как-то особняком. Mia и Bad Girls уже скоро здесь, в летнем вайбе. Летний вайб.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

прошлом году, как мы все помним, эта девочка заряжала «Будь здоров». Пегги Гу прямо сейчас на Европе Плюс. It goes like... На-на-на. Ну и, естественно, в этом сезоне она тоже жары раздает. Можно ее видеть и слышать где-нибудь в DJ Mag Top 100. Ну, а можно слышать ее в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. И, кстати говоря, в любой момент, в любой ситуации ты можешь слушать нас при помощи своего смартфона. Не забывай про наше новое приложение Radio Hub. Скачай его абсолютно бесплатно. 8 потоков. Ты можешь найти там музыку для любого настроения. Ну и, собственно, получать от этого удовольствие. И, кстати говоря, есть еще кое-что. Но, например, можно заглядывать еще и в нашу студию, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю можно смотреть прямую трансляцию и, собственно, видеть, чем занимаются диджеи здесь в студии, да, а занимаются разным, поэтому ни в коем случае не упусти такой шанс, скачай Radio Hub себе в смартфон.

0: Ginger Root. No Problems в финале летнего вайва на Европе Плюс. Ну, действительно, какие проблемы могут быть сегодня, да, когда мы вторник уже пережили, все живы-здоровы, да? Правда ведь? Ну и завтра, естественно, нас ждет продолжение. Причем продолжение будет классным, солнечным и музыкальным. Не пропусти летний вайб здесь, на Европе Плюс, завтра с 8 до 10. Ну а в ближайшие минуты не пропусти еще больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10 вечера.

0: Дракула прямо сейчас здесь на Европе Плюс. На секундочку, это первая строчка нашего Еврохит ТОП 40 на этой неделе. Думаю, что есть шанс удержаться на вершине нашего хит-парада. Голосуй, до пятницы времени еще. Во! Поэтому в любой момент можно заглянуть, в любой момент можно поддержать. Ну и, конечно же, в пятницу с 14 до 16 по Москве послушать, что у тебя получилось. Ну и не забывай, что в субботу обязательно случится повтор с 16 до 18 по Москве. А вот завтра с утра пораньше и музыка, и развлечения.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 11 вечера в Москве.

0: KDDK. Да, в ночи. Ну, классный трек. Хоть и короткий, но удовольствие получить от него точно можно и нужно. Кстати говоря, удовольствие всегда, пожалуйста, они есть на нашем сайте europaplus.ru. В любую минуту заглядываешь, смотришь, читаешь и, собственно, узнаешь новое. Например, вот 5 января Пол Ван Дайк у нас здесь. Здесь вот, например, еще Джей Шон тоже есть. Ну, то есть вы просто баннер пролистываете и... узнаете много подробной информации. Также есть, естественно, и Radio Hub, наше новое приложение, которое ты можешь скачать в свой смартфон, установить его и получать удовольствие вообще 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любой момент включаешь прямую трансляцию, включаешь прямой эфир, все у тебя обязательно будет. Ну и 8 потоков, об этом тоже стоит помнить, я всегда об этом говорю, потому что в любом настроении ты для себя обязательно что-нибудь подберешь.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура – плюс 17 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность – плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19.00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
6: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.
8: Любишь танцевальную музыку?
9: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
10: Европа Плюс Дэнс.
11: Дэнс. Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
12: Это Swanky Tunes.
13: Hi Russia, this is Robin Schulz.
14: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй.
15: Top music non-stop.
16: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь, на Европе плюс, только классная музыка. Это Ava и ее Meet Me in the Dark. Ну как с этой музыкой уснуть? Чуть раньше главный гимн лета — это Ужели его Moving to the Sun.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Добро пожаловать в среду. В столице полночь.

0: под лучшие хиты Европы Плюс. Это Авиа на радиостанции номер один в России. А это я, Олег Шишкин, тот человек, который с большим удовольствием составит компанию до самого утра и все это время будет снабжать отличной музыкой. Майя Мишель на «Малиновой луне», Джастин Тимберлейк, «Cry Me a River» и «Temper City» с «Self-Aware». Все это у нас на подходе в Москве. 0.17. Большой привет каждому. Отличной ночи. Ну и не забываем, что уже в пятницу на Европе Плюс.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Колм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

то и запредельное. Да, спасибо Тане Ткачук и компании за эту отменную работу. Далее с нами Боб Синклер и Кайза. Добавим немного жарких танцев, послушаем хит «I Can't Wait». Чуть раньше новинка двух легенд из разных эпох. Это Мадонна и Мартин Гарри.

0: гарантированно. И услышим вот чего. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. А также и летние хиты послушаем. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичика. И услышим золотой голос группы One Direction, Zayn Malik, Die For Me. Все, что назвал впереди, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Жак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: любую летнюю вечеринку. Так что смело добавляем в свой плейлист и пользуемся. Это «Медуза» и Генри Камомайл на Европе Плюс. Следующий, кто порадует наш слух, будут «Мизма» с летней работой «Hello», также Доминик Файк и хит, который ждал своего часа почти 8 лет. Это хит «Baby Doll». И послушаем кей-поп музыки «Чимин», трек «Ху» уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура – плюс 17 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность – плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
6: 12+.

Наш Еврохит ТОП-40 находится пока в листе ожидания, но в наших силах эту ситуацию изменить. Для этого нужно всего лишь пару минут времени зайти на europaplus.ru и напротив трека Hello нажать сердечко. Результаты этой недели Алекс Манулов озвучит, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти Еврохит ТОП-40. И не пропусти прямо сейчас еще пару классных хитов, например, Ханну Балейн и дэнс-тему Teardrop и Алекса Уоррена с работой Fever Dream. We'll be right back.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное, никаких остановок. Обещаю, услышим Дебауза, Magnetic.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

Немного скандинавского хаоса, немного диско, немного фанка. И, пожалуйста, получай музыку, которую делают в Норвегии. Magnetic, именно так называется хит, группа The Bowser на Европе Плюс. Активно шагаем к утру этой среды. Напомню, что лучше всего его встречать в летнем у с Тимуром Бодровым. Там все необходимое для правильного старта дня. Улетные игры, классные подарки в виде полезных гаджетов, в том числе и денежные призы будут. И масса бодрящего настроения на весь день. Начнем в 7 утра по Москве, так что заводим будильники, чтобы не проспать. А пока будем бодриться под такие хиты, как Dream of You от Шиллера и Питера Хепнера. Но сперва предлагаю послушать лето.

2.33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто не спит. Предлагаю далее никуда не расходиться, поскольку на подходе еще одна шикарная подборка, в которой я включил гуру электронной музыки Тиесто в компании Бриэнны Грейс. Услышим работу в танцевальном жанре Beautiful Places. Чуть раньше наш отечественный производитель хитов Кирилл Джем, он же KDDK, с новинкой Bambaleo. А раньше всех группа Tokyo Hotel с роковой темой California Nights.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: FATM's Rain Dance. А до финала часа с нами Pink и Nate Ross, невероятно красивая история, Just Give Me a Reason и красотка Ava Max с треком My Oh My.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.